И ча вольдьо, о ча вольдьо, ча годян шам воль озьо. Миндичок омашосоньо вольнойо. И ча вольдьо, о ча вольдьо, ча годян шам воль озьо. Миндичок омашосоньо вольнойо. Фехир тицо фельмасот о подлашрот.